написано. Называется она «Лось». Написание написано. «Люба культуре» писал один из крупнейших русских поэтов 20 века. Всем русским своем сцене. Нескромное предложение. Поэзия есть высшая форма.